0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
1: Mbata, termo servata seba yomu, litusu keta, kore yubi gi gonga tsamzikyo ba gonga ta la tebe ke nyuma la ta, chi yiji siji tende ki chuji ke noro ta, gonga la tebe ke nyuma ta, pala tebe nyuma, rupe kopa yiba na la tebe marwa chak yibe gita, rupe gi gonga karbo, tata ba tsamzik kola tebe nyuma, kopa nu nyubo na la deba yoba tsamzikyo ba ta, ta chik tsamzik tsangye me da, tama tsangle mazi tante keta, kola tebe nyuma, sada khake nakpa ta yi gita, ku gonga tsamzikyo ba ta, langba li mazi gonga ta la, kache yu yiba himba li mazi tante ke lu chugi na ke, yubi gi panu ᱱᱚᱱᱟ ᱠᱮ ᱜᱚᱝᱟ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱦᱤᱝ ᱜᱚᱱᱟ ᱠᱚᱢᱵᱟᱴᱟ ᱥᱮᱨᱵᱮ ᱡᱟᱨᱢᱚ ᱥᱮᱨᱵᱟ ᱛᱮᱭᱤ ᱜᱮ ᱭᱩᱵᱤᱜᱤ ᱯᱚᱱᱚᱱ ᱱᱟᱞᱮ ᱭᱩᱵᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱜᱚᱝᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱩᱜᱤ ᱵᱟ ᱠᱚᱞᱟᱱ ᱱᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱯᱥᱚᱜ ᱡᱮ ᱥᱚᱠᱥᱚᱞᱟ ᱯᱚᱵᱟᱨ ᱫᱟ ᱱᱚᱯᱥᱚᱜ ᱥᱚᱥᱚᱞᱮ ᱵᱚᱵᱟᱞᱤ ᱢᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱧᱮᱢᱟᱛᱮ ᱭᱮ ᱡᱩᱨᱩ ᱛᱟ ᱵᱟᱛᱟᱱ ᱫᱩᱜᱤ ᱵᱟᱞᱤ ᱢᱟᱡᱤ ᱛᱟ ᱵᱟᱛᱟᱱ ᱫᱩᱜᱤ ᱞᱟᱝᱠᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱤ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱪᱩ ᱞᱟᱝᱠᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱤ ᱡᱟᱪᱩ ᱫᱩ ᱭᱟ ᱥᱟᱥᱚᱠ ᱠᱟᱨᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱭᱩᱨᱥᱚᱠ ᱠᱟᱨᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱫᱟ ᱠᱷᱟᱡ ᱱᱟᱯᱚ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱫᱩᱨ ᱡᱮ ᱠᱟᱵᱟ ᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱵᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱢ ᱱᱮ ᱯᱟᱱᱮ ᱪᱤᱱ ᱨᱚᱢᱟ ᱱᱟᱨᱟ ᱞᱮ ᱢᱟᱛᱚ ᱢᱮᱥ ᱡᱤᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱠᱟ ᱥᱟᱱ ᱢᱚᱨᱵᱚ ᱠᱚᱱ ᱚᱱᱭᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱛᱮ ᱜᱤ ᱜᱮ ᱛᱩᱴᱩᱠ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱱᱫᱚ ᱜᱚᱞᱤ ᱜᱮ ᱢᱚᱵᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱩᱜᱤ ᱵᱟ ᱢᱚᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱮ ᱛᱮ ᱵᱮᱱᱭᱚ ᱢᱟ ᱪᱚ ᱛᱮ ᱵᱮᱱᱭᱚ ᱢᱟ ᱦᱟᱝᱭᱚᱱ ᱞᱟ ᱛᱮ ᱵᱮᱠᱮ ᱧᱚᱢᱟ ᱦᱟᱝᱭᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟ ᱛᱟᱠᱥᱮ ᱥᱮᱨᱵᱟ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱡᱟ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱥᱟᱫᱟ ᱦᱟᱪᱤ ᱱᱟᱯᱚᱱ ᱫᱩᱡᱮ ᱜᱮ ᱠᱟᱵᱟ ᱢᱮ ᱜᱚᱞᱤ ᱛᱟᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱩᱜᱤ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱠᱚᱞᱟ ᱛᱮ ᱵᱮᱱᱭᱚ ᱢᱟ ᱴᱟᱢᱟᱨ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱵᱮᱱᱭᱚ ᱢᱟ ᱴᱟᱢᱟᱨ ᱛᱟᱞᱟ ᱜᱚᱞᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱩᱜᱤ ᱵᱟ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱛᱟᱞ ᱪᱟᱱᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟ ᱠᱟᱱᱥᱤᱠ ᱛᱟᱱ ᱫᱩᱜᱤ ᱵᱟ ᱛᱚᱥᱚ ᱞᱟᱱᱤ ᱞᱮᱜᱤᱱ ᱫᱩᱜᱤ ᱛᱚᱥᱚ ᱢᱟᱱᱫᱩᱱ ᱫᱩᱛᱟ ᱢᱩᱥᱚ ᱤᱧ ᱜᱚ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱢᱟᱛᱮ ᱞᱟ ᱜᱚ ᱪᱷᱟᱝᱜᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱱᱟ ᱱᱟᱱᱫᱚ ᱜᱚ ᱞᱮ ᱪᱷᱟᱝᱜᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱵᱮᱱᱭᱚ ᱢᱟ ᱛᱩᱜᱩᱱ ᱜᱚ ᱥᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱩᱜᱤ ᱜᱚ ᱛᱚᱥᱚ ᱵᱮᱫ ᱥᱚ ᱜᱚ ᱭᱩᱜᱚ ᱛᱚᱥᱚ ᱛᱟᱱ ᱢᱟᱥᱮ ᱱᱟ ᱜᱚ ᱞᱮᱜᱤᱱ ᱫᱩᱡᱟ ᱠᱟᱵᱟ ᱢᱤ ᱜᱚ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱢᱟᱛᱮ ᱞᱟ ᱜᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱥᱟ ᱛᱚ ᱛᱚᱨᱟ ᱞᱟ ᱜᱚ ᱫᱤᱠᱯᱟᱨᱟ ᱥᱟ ᱛᱚᱠᱮ ᱨᱟ ᱪᱚ ᱥᱤᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱩᱜᱤ ᱜᱚ ᱞᱮ ᱛᱚᱥᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱩᱜᱤ ᱢᱟᱱᱫᱩᱱ ᱱᱟ ᱞᱮᱜᱤ ᱢᱮ ᱥᱮᱨᱵᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱥᱮᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱢ ᱫᱩᱜᱤ ᱭᱚᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱮᱱ ᱡᱮ ᱪᱚᱢᱵᱟ ᱱᱟ ᱛᱩᱥᱚ ᱛᱟᱱᱡᱟ ᱢᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱮᱨᱟ ᱧᱤᱱ ᱥᱮᱨᱵᱮ ᱜᱮ ᱠᱟᱞᱮ ᱥᱟ ᱛᱟᱝᱚ ᱢᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱦᱤᱭᱩ ᱞᱮ ᱭᱚᱢᱚ ᱞᱮ ᱛᱮᱱ ᱫᱩ ᱪᱩᱡᱤ ᱠᱮ ᱱᱟᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱠᱤ ᱜᱤᱱ ᱫᱟᱨᱡᱟ ᱠᱟᱵᱟ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱯᱟ ᱫᱤᱝᱟ ᱢᱮ ᱫᱚ ᱞᱟᱢᱚᱱ ᱨᱚ ᱜᱮ ᱥᱮᱠᱷᱤᱝ ᱠᱚᱱᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱛᱟ ᱜᱤ ᱜᱤ ᱛᱩᱨᱩᱠ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱟ ᱱᱟᱱ ᱫᱟᱨᱤᱝ ᱠᱮᱢ ᱫᱟ ᱦᱮᱨᱢᱟ ᱞᱮ ᱢᱟ ᱫᱤᱝ ᱚᱨᱤᱝ ᱚᱢ ᱫᱟ ᱚᱨᱚ ᱥᱚᱪᱷᱤᱢ ᱨᱚ ᱡᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱜᱚᱢ ᱫᱩᱠ ᱥᱟᱨᱵᱟ ᱞᱮ ᱢᱟ ᱡᱤ ᱛᱟᱱ ᱠᱟ ᱛᱚᱨᱚ ᱵᱚ ᱜᱮ ᱥᱮᱨ ᱜᱮ ᱠᱚᱱ ᱥᱟᱞᱮ ᱢᱟ ᱫᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱨ ᱪᱮ ᱞᱟ ᱠᱟᱞᱟ ᱠᱮ ᱫᱩ ᱛᱟ ᱦᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱟ ᱯᱟ ᱛᱟᱠ ᱥᱮ ᱥᱮᱨ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱟ ᱠᱮ ᱨᱮ ᱠᱟᱞᱟ ᱞᱮᱱ ᱡᱤᱠ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱫᱟ ᱞᱮᱱ ᱡᱤᱠ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱞᱮ ᱢᱟ ᱡᱤ ᱴᱟᱜᱢᱟᱨ ᱜᱩᱞᱟ ᱥᱚᱢᱵᱮ ᱜᱮ ᱛᱩᱥᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱪᱟᱨᱤᱠ ᱪᱟ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱱ ᱪᱟᱨᱤᱠ ᱢᱟ ᱵᱚ ᱪᱟ ᱪᱟᱞᱟ ᱛᱤ ᱵᱮ ᱧᱩᱢᱟ ᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟ ᱵᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨ ᱜᱚ ᱠᱮ ᱜᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱵ ᱡᱟᱱ ᱱᱚᱜ ᱵᱚ ᱠᱟᱵ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱨᱠᱮ ᱴᱟᱭᱮ ᱪᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱤᱠ ᱢᱟ ᱪᱟ ᱪᱟᱱ ᱨᱚ ᱢᱟ ᱵᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱩ ᱭᱚ ᱵᱟᱞᱮ ᱢᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱩ ᱪᱤᱵᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱵ ᱥᱟ ᱛᱟ